0: pace of the work was feverish, and by June, Mayakovsky had several chapters already done. By August, he had a title, Хорошо, Good.
1: Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицки дули авто и трамы обычные рельсы в Измире. Под мостом Нева-река, по Неве плывут кронштадцы, от винтовок говорка скоро зимнему шататься, видят редких звезд в

полумраке пещеры. Каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.

полумраке пещеры каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.